Девочки, ну что я буду спать? Делим с принимать, и мы здесь нажимаем. Бигм бурю. Або уволенные. Без повода ведь. Дома,